0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Четвертое июня.
2: В Москве 5 утра.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.
5: I remember the day. Still remember the time.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: Четвертое.
2: Четвертое.
1: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 9 часов утра.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Четвёртое.
2: Июня.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: бандовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

да. Пытаться найти, где еще есть закрытый ящик. Где-то я обратил внимание, что... Ну, не ящик даже, а коробочка. Коробочка с вот такой замочной скважиной. А может, это просто дополнительный ключ для этих? Как-то... Вряд ли. Это не настолько критичная вещь, чтобы дополнительный ключ давать. Окей. А, я забыл.

я забыл про щит, как обычно. Тут есть ящики. Ну, вряд ли от этого нам что-то было бы другой тип ключа. Не буду проверять все. Отдельно настоящих ящиков нет. Кстати, кубок! Замочной скважины нету.

Рираляем, что нам делать? Цветные комнаты вроде никакие не нужны. А пошли-ка дернем. Мне хватит шагов вернуться. Чё не красный, кстати, если это оливий?

И у нас до сих пор нету последней так, вопроса, подсказки по Касл. По Касл Ребусу. И, конечно, сраного трона зала-то больше ожидал, больше. Так, получится ли пройти с этой стороны? Ну, 7 реролов, так что... Так что, теперь он активирован. Я хочу попробовать корону принести в тронный зал, если чё. Я знаю, что Линда черная, вот я и задался вопросом, а чё в этом

Ну, я прям не знаю. Просто корону мы в другой раз сможем. А трэжетров надо прогресс делать. А в обход мне точно не хватит шагов найти. Давай корону, ну, хорошо. Значит, явно никакого эффекта. Ну, даже если будет эффект, но явно этого будет недостаточно. Нужно будет что-то еще сделать. Мне кажется.

Окей. И добью тут. Благословение, поставление кончилось. Всякое давно уже. Ну, если считать подсказкой, вот то, что там Stone, Crown, Scepter, Throne, то непонятно, где Scepter. Что такое Scepter, где он? А. Это именно эта корона, да?

Nothing. Fucking nothing. Ну, что же трава брали? А шахматные фигуры какие? Какая? Чё, чёрная? Королева стадия. Армори есть. Есть идея, что тут попытаться сделать? Эти подсвечники не дергают.

можно не заходить, да? А, хотя... У меня вы, я выйти сейчас не смогу. Блядь! 10. Раз. Это дает плюс 5. Раз, два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Окей. Осторожно. Раз. И все-таки Серан Коттер дойти. Плюс, вроде плюс один шаг получается. Раз, два, три, четыре. Чуть, блядь, не забыл. Не петь.

Не заметил, что у нас еще будуар на пути был. Окей. Archaeological castle. Куда? Все? Что? А что еще делать? Нужно было закончить день Баракуми, чтобы карточка была. Ну, не знаю, вряд ли там хватало шагов, чтобы в этот же день выйти. Карточку дать, шагов не дали. То, ну, вряд ли бы хватило. Я не считал, конечно. Ой, все. Возможно, стоило в тот же день открыть, но. Я не рассчитал, просто увидел, что надо бы закончить такие день в брейк-руме. Кстати, этот ящик тоже убрали. Все расчищено. Расчищено. Fucking shit. Ага, окей. Окей. Теперь код-чек нужен. Ключ от ящика прораба. Хорошая догадка.

Второй. Окей.

Вот ты узнаешь... А, ну, кстати, да. Кстати, да. Итак, куда это ложить? Я в замешательстве. Так и не подорганизовал получше.

По идее, сюда. To the Baroness of Mount Horem for her own hand. Теперь непонятно. Вот это второй ящик снизу, а первый тоже открывается?

Ну, что, сразу пытаемся решить. Окей, а 8 число что-то значит? Пять. Хорошо. А 3, 3, 6, 14 что-то значит? Well, let's figure it out. We comes 3, 6, 1 4. Becomes плюс 3. Значит, нужно так операции назначить, чтобы наименьшее число получилось. Наименьшее. Ну, кстати, а непонятно, наименьшее позитивное. Smallest whole положительное, позитивное. Положительное, потому что написано smallest whole number possible. Наименьшее целое. Да. Ну, хорошо, будем считать, что между строк, что положительное. Ну, зависит от того, как определять слово smallest, потому что smallest по модулю, да. Но как-то недосказанность, да. Ну да, видимо, наименьшее положительное, иначе нужно было бы просто сувать минусы и умножения. Минус 6, минус 1, плюс 4, типа 1, core равно 1. А ты проверь, а можешь попытаться разложить это число, это точно минимальное, а? Ван же, да, минус 6, 7. А ведь это то, как составляется в каком-то смысле. Ну, 0, окей. А 0 считается? 0 считается? Может, 0 не считается? Да. В принципе, это то, как составляется под этим пазл бильярдный. В каком-то смысле. Там же нужно, чтобы число было меньше или равно 20. Вот. Составь так, чтобы было больше нуля. Окей. Очень страшно. Очень страшно, потому что с этим делать? Где встречались числа из четырех или больше цифр? Где встречались? Например, они встречались в почте. В почте. Они встречались на вот, блядь. Ну, так как пока непонятно, а что с этими числами вообще делать, видимо, просто... Окей. Где же... Не, а не может быть еще одного ключа, потому что тогда бы... вот, ее закрыть нельзя, она бы загораживала. Значит, нету еще одного ключа. Или можно, возможно, тут нужно обратное сделать, из каких-то операций получить то, какое число было, но все равно непонятно. 8 минус 6 умножить на 45. Ну, выпишу, но непонятно, что с этим,
что с этой информацией сделать? 45 делить на 5 все равно 46. Окей, как-то ты слишком... Ты у нейронки спросил или сам это нашел? Как-то слишком сложно для того, чтобы просто найти это. Так, выходим.

Окей, тогда просто стираю. Найди мне наименьшее. Попробуй найти наименьшее, которое больше нуля.

Серчаю. Ты смотришь, ты видел. Там что, радио совсем упало? Никто не пишет через радио. Скажи нам, Серчаев. Так. Чё, дайся, блядь. Так, сохранить.

кидать. А, ладно, не, мы проверим Моргенштерн. Проверим Моргенштерн. Ты подсвечник дергал? Нет, еще не дошли. Но если что, я в Curse моде. Я убедился, что мы типа без подсказок это должны были найти. Так а почему мне снова дают? Окей.

Ты не смотрел, что мы читали только что, что мы открыли? Зря. Ну ладно. Там непонятно все равно, к чему это. Что с этим делать? Ну это так. Это еще не самые большие сегодняшние открытия. Большие еще впереди, блядь, что брать? Панел. За подсвечник скоро дернем. Ну, я недоволен, конечно, что заспойлерили, но подсвечник такой. Что, I'm not even mad. Сами бы мы, не знаю, могли мы заметить в этом, в предсказании этого хера. Если бы скриншоты видасиков были в заметках, я бы давно заметил, а так мы не выносим заметки эти видео, то все сложно. Ручку пропустил. Да! Давай выпишу. Плюс 3, плюс 6, минус 1. Ну мы знаем, как арифметика в игре действует, поэтому не будем приоритет расставлять. Мы знаем, что нужно по порядку. Равно 2, все, этого хватит. Серчаю, если что, вот мы узнали про... Неважно, вкратце это объяснить сложно, но мы все равно не знаем, к чему это, что, блядь, с этой информацией делать. Мы узнали, как найти священное ядро числа.

Один. Факел щитинами. Ну. Типа. Шесть. Десять. Десять минус шесть. Четыре. Четыре плюс шесть. Десять. Снова 10. 4. Не тот ключ мне обычный нужен. Лопаты. Угу.

если вот это число, с которым нужно что-то делать, оно неявно составляется из чего-то, типа как... Wait. Наверное, тогда...

Сколько там? 8? Ну-ка, ты можешь попытаться вот из этого, можно ли получить что-то меньше 8? Вот из вот этих чисел, если изначально брать вот это. Так. Ай! Сколько тут же денег?

Handwritten. А, окей. Works contain true memos. И это значит вот про такие. But it would be true if you change one color in the text. В смысле, а как это возможно? А, red сменить. Blue boxes. Окей, ладно, это нам все равно ничего особо не даст, поэтому особо анализировать не буду. There is no realm that flies. Это интересно, потому что... Тогда какой флаг? Ну, black flag, потому что... Фактически того реалма уже нет. Если как бы... Из каких цветов выбирать, непонятно. Так, есть меньше 5, окей.

Не очень понятно, что мне с этой информацией делать, конечно. Мне интересно. The memes always false. Еще где-то были handwritten green? Где нет? Ладно, интересно. Дайсов до сих пор нету.

плодородную землю. Так, ну, наверное, лучше так. Или дальше прокопать. Чуть-чуть дальше. Редька мне не поможет. Терник, редька, репа. Забыл уже.

Not too bad. Ну давай Funeral Parlor, потому что нам нужны джемы.

Сырчаев. Сырчаев. Чаев. Чаев. Чаев. Чаев. Так, мне там консьерж не написал. Пока только 20 долларов. Хотя я ему прям сразу ответил. Ну ладно, работает человек, наверное, работает. Я никак, я бездельник. Решайте, сейчас поставлю что-нибудь. Так, где? Решайте, я пойду. Расскажите мне, про что это? Вот дополнительная загадка. Расскажите мне, про что эта песня? Они в Бразилии, у них там утро. На утро сейчас в Бразилии. Ну, видимо, с утра отправил и пошел на работу.

И чё, и решили, пока меня не было, и решили. Не, что, никого положить нельзя. Ну про что хоть песня, про что песня?

Ну как ты, блядь, английский так как-то более-менее знаешь, но на слух совсем ничего не понимаешь. Так не может быть, так не может быть. Это просто Витя себе в базовых положениях фальшивой личности прописал, что он вот английский на слух не понимает и прикидывается. Ладно, верю. А зачем я открываю? Мне надо. Песня про инспекциониста, снимающего штаны в парках. В парках при людях. It's time for the exposure, it's time for fun. It's time to shoot my love gun.

Впрочем, подъеб неуместен, потому что песни на слух тоже не понимал, так что подъеб неуместен, я забыл. Просто английский на слух он не знаю, понимал или нет, непонятно. Так. Дайсы. Почему нам не дают дайсы? Где вообще? Можно попытаться выкопать... Сколько у меня раз эксперимент? Так, следить. Один. Это... Знаешь, что это? Я знаю. Банк Бедрум. Да. Не, ну я тоже далеко не все, не весь текст понимаю в песнях обычно. Ну и флэшинг это именно. Это глагол, обозначающий вот. Так, быстренько публично оголиться. По идее, этот конкретно слово флэшинг подразумевает намеренно или нет. Или можно и не намеренно флэшить. Я не уверен. Эти группа незаслуженно очень неизвестная. Ну-ка, есть текст в интернете. Группа охуенная. Незаслуженная, совершенно неизвестная. Хлороформ так пишется? Хлороформ. Вообще не находится.

Ну, как научиться на слух? Найти какой-то контент простой, который ты, ну, как-то более-менее понимаешь, что ты извлекаешь, ну, или сабами просто, с английские сабы ты понимаешь, сабами смотреть и массово потреблять такой контент постепенно научишься. Не знаю, конечно, как бы у людей по-разному может, кто-то в принципе не может, но... Нам написали песня про что-то, звездочка, звездочка, фидер. Что нам хотят сказать, непонятно. Не забывать прошлое, это тоже непонятно. Что нам хотят сказать? Здравствуйте.

А, мне через туннель выходить. Отличный трак. Отлично просто.

Не понимаю ничего. Как смеяться. Ну, я хотел сначала все-таки стенку пойти. Wait, what? Spread dirt on the driveway. Это тоже считается спредом. На стол грязи навалили. Ну-ка. Дай-ка еще наварим, получится. Попытаемся еще наварить.

Я хотел сначала проверить, пойти стенку прошибить, а потом вернуться. Вот еще. Хочу еще грязи. Хочу еще грязи. Дайнинг рум сразу. Просто у нас будет шанс еще котчик получить, если. И, блядь, где? А, стоп, все, я могу уже вырулять тум. Все. Я забываю, как обычно, про ререлы звездами. Так что все, можно идти на выход. Почти. Сейчас будет тум, сейчас будет, ну, такие ревилы, да. Я хочу побольше грязи. А, нет. Я не взял... Да мне шагов-то. Сейчас на обратном пути возьму. Ну, вот мне хоть чек дают упорно. А вдруг не прошибает? Шагов много, как раз хватит туда-обратно. Где я не... в конференц-зале не взял еду, да, вообще? Давай-ка еще немного грязи намажем. В смысле? Где ты видишь еду в обеденном зале? Я взял этот ланчбокс. Я до 8-го ранка не дошел еще. Деньги мне не нужны, может даже не тратить время. Эх, не получится еще грязи размазать. Этим закончу. Мог заблокировать эффект, да, я забыл.

Нет, все-таки еще сейчас мы еще. Так. Меня мучает этот вопрос, поэтому нужно проверить. Нужно проверить. Сейчас. Шагов, наверное, на все хватит. Так я хочу. Я хочу за два. Вот. Можно не заходить. А. Динер и серф.

Так. Значит, взять... Взять суперкувалду. Ну, там вряд ли, но проверить-то надо. Взять суперкувалду, проверить в стену в погребе винном. Потом положить суперкувалду. Обратно. Шагов вроде на все хватит.

0: Нет. Это просто. Я, кстати, даже догадываюсь, что вот такая текстура использовалась в других местах. Вот эта же текстура, просто кусок, а так она для стен, типа Foundation, не использовалась. О!
1: Как же хочется пиццу без корки!

Макса Чаев. Сейчас скоро будет. Возможно, не сразу, но сейчас будет. Два ревела. Что за стенкой? Возможно, еще одна стенка или еще одна дверь. Но точно потом будет, думаю.

считается ли юмор, я только заметил, что случайно написал хорни юмор. Считается юмор хорни, если он про хорни, как бы в конструкции юмора хорни, нет, нужно Пауэрхаммер. В конструкции шутки какие-то, темы хорни, но он не из хорни побуждений. Интересно. Но самого шутящего и слушающего шутку это arousal никакого не вызывает. Вот. Так. Окей, мы узнали, что Моргенштерн рэпер не считается Пауэрхаммером, который тоже рэпер, наверное. Наверное, есть такой рэпер Пауэрхаммер. МС Хаммер. Обратно ложить будем? Будем. Хотя... Как? Если еще будут стенки для Пауэрхаммера, неприятно будет. С одной стороны, с другой стороны, это, наверное, уже все. И нужно фигурку положить. Но мы все равно не знаем, что именно с фигуркой делать. Вроде как не просто принести в тронный зал, да мы и не знаем, где находится. Там, где находится сесептор. Чего-то я боюсь, что вот уже эти. Вот связанное с числом, что связанное с числом, что-то связанное с этой запиской про септор. Уже что-то, что ж, хуй мы сами решим. И это рассчитано больше на комьюнити. Но... Попытаем. Пока совсем не будем в тупике и не понимать, что дальше делать. А пока есть еще варианты, что поделать. Вполне. А про эту дверь не подумали. Скепсифтер есть в ангелов. Ну да, но что? Что с ним? Стэдди за септор? Что там как? Что про септор было? Стэдди за септор! Жаль, подсказчика игравшего нету. Я бы спросил про Касл, последняя подсказка про Касл, это что-то, что мы пропустили и, в принципе, уже

должны были найти, или это что-то, что еще впереди. Так, ну пошли пока положим Powerhammer. Септер есть у, да, у, анге, у конкретного ангела по имени Ариндия. Ариндия или как именно?

Фак. Пойду на всякий случай проверю. Пока рядом. Пока рядом. Проверю, не... можно ломать по бюсту? Нельзя. И у нас удовлетворенные личности остались на радио.

кажется, нет. Дёрну за палец. Ну, теперь такой ПТСР с подсвечниками.

Ориндия. Ориндия как раз со скипетром. Ориндия. Лидия. С хлыстом. Котч. Человеком в погребе. Да, надо запомнить, что это вот четырехзначное число. Ну что с ним делать-то? У меня выписано 12-13.

да, Лидия. Так, я не дернул уже за Лидию еще, да? Ты, давай, да, ладно, я сам. Лидия. Все равно нам долго искать их. Бродить. Лидия. Лидия. Лидия Райна. Мотыга. Мотыга. Джоя. Лопата. Называется просто лопата кухонная. Лопата кухонная. Даужа. Вилы.

Вэйя. Как это называется? Кстати, они вот рядом. Две планеты. Вэйя. Мила метла. Никого не пропустил, надеюсь. И Драксус.

Давненько мы книжек не скринили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.

11. А есть вообще смысл без? Без лап. Без этого. А, кстати, вот это получается. Допустим, если это подсказки, просто к нюклю, как бы ответы. Ответы, если сам не додумался. А можно отсюда добраться, не решив нюклю? Самим. Хотя мы что-то там по любак не решили, типа measure мы не решили. А что нужно? Нет. Чтобы открыть в грот то дверь, нужно именно решить. Так. Сейчас хлебну кофе.

зачем я выравниваю так, чтобы захватить полностью, полностью разворот? По-моему, поначалу я наоборот пытался, типа, внутреннюю часть сходить. А потом, видимо, аутизм возобладал, и я начал, наоборот, внешнюю часть сходить. А тут на одну больше страницу. Дай-ка будем так, чтобы было соответствовало. On the red prince who sat on a red throne. He had a crown of rubies. And a red castle made of stone. Кстати, а та версия, которая в ролике заключительном, она другая такая, по-моему. А. Там я помню, что поменялась только концовка. The Red Prince had a love, everything red, for all things red. It's the only true color, the prince often said.

He didn't see the birds or the changing of leaves. He never saw the sights of life's many symphonies. Тут по-другому уже. Тут уже расхождение. Тут уже по-другому.

But one day the prince saw something new, and if you could look closely, you might see it too. Мы до сих пор не знаем, что означает, что означает синий цвет. The skies parted and the clouds withdrew. The prince had a new favorite color.

0: Посмотрел слова, ой, это нет, нет.
1: Ну, feel free to посмотреть на запись. Вот. Демонстрация одного. Демонстрация другого. Хотя там за чатиками все видно, наверное. Да не.

Kai. Кай. Что у нас в небе? Что же у нас в небе?

завтра убрать уже отсюда. Если понадобится, возьму повторно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, они такие же. Так что также буду скринить. Ну что, поймем ли мы отсюда, так чё за мейджор? Чё за мейджор? К чему там мейджор? Кто мейджор? Мейджор Том?

Ну, тут подсказка для тех, кто до сих пор, видимо, не додумался до гейт. Что вот это гейт. Но, ну, как бы... Где, блядь, подсказки по ебаному подсвечнику? Вот. Вот клюнь за секрет пассаж. Так, надо бы приблизить, а это кажется касл. Надо приблизить к релизной версии. Так, я не пропустил. Так, he had look high in love in all the throne rooms. He had searched every corner in all of the tombs. For in this case he had checked to search every space. If he found a new clue, he would know what to do. Every space. Почему? Not to publisher. Insert small case numbers barely visible between the marked words above. Swap the king with the rook. Too much of a life is a clue in the secret passage.

Remove denoted in verse. А denoted in verse — это во что можно переименовать? Как это называется? Анаграмма. Анаграмма чего? Reverse. Reverse something. Так. He changed all the letters in the lines that we found. Lines as in ranks or lines as in spines. Ага, про lines as in spines я понял, в смысле lines in ranks. He checked all the colors for each key that he found. Not in my alcohol's parlor game. Colors for each key. Это имеется в виду что? Ну ладно. He doubled the meaning of each seasonal greeting, as my mother used to call me. Окей, да, я знаю, что ее мать называла Merry Christmas, но к чему нам это? And found that the diction of each word was sound. Unending homophones, ага. Ага, unending. Не так уж прям много амофон, а хотя да, много. Хотя много. Если там флора, флура. Еще считать. Просто шутливые. Oh, he stayed up all night and studied the maps. He laid out the floor plan. Зачаев, Зачаев, ты смотришь? Смотришь, спрашивают, будем. Будет. На экзамене это все будет. Да. Вот. He laid out the floor plans and measured the gaps. Ну, ты можешь что-то заметить, что мы не заметили. Вряд ли, конечно. Скорее что-нибудь напишет, что было нам давно очевидно. He laid out the floor plans and measured the gaps. And it was. And if his directory was a trajectory, и nothing short of it was, ну просто исправление. Entrance hall. Ага. From what I was told, I believe Margles von Margle. From what I told, I believe that Margle's directory is currently 22 rooms short of completion. No cause for concern yet, as Uncle has successfully removed pump room from the draft pool. Mm-hmm. Okay. Тут ничего, кроме луны.

Нихуя подсказок по мейджор. And having read this over so many times, having scored... Переведи scored over each of the lines, have you exhausted your search, have you seen all the signs, one per page. Окей, all the signs — это просто то, что на странице. Это подсказки по пути. Хотя там вроде бы не на каждой странице было. Почему она сначала сюда поместила рук, а там короля, а потом поменяла их местами? Просто как иллюстрация. И что интереснее, логичнее наоборот. Or is there perhaps something Dune? В смысле? Dune? Something overlooked but now in view. Have you really found... Так, блядь. Я внезапно... Сейчас, ладно, заскриню. Да, тут такое нейрон активейшн произошло. Я понял, где еще одна подсказка по касл. Have you really found it? Could it finally be true? If it was a new clue, you would know what to do. Remove sign from the final illustration. Какой? Почему? А, ну да, она перенесла его в другое место. The suspect is minor type, the suspect is major handwritten. Basket, the suspect is minor typed. Red, red, blue. Ха! Окей, а suspect is major. Suspect is major. Suspect is minor. Мы знаем, к чему это. Это вот, чтобы понять тот подставной админский ключ. А suspect... Да, suspect is major. А красная handwritten... Я не знаю, как красная handwritten... Ну, допустим, да, true. Попробовать в качестве... Ну, там... Major Nicholas Key. Тщательно скаут очень добрейский. Окей. Смотри, в чем у меня произошло нейрон активейшн. Дью. Я вспомнил, что вот это характерный ее почерк, как она пишет букву D. Что это? Мы обратили внимание в паспорте. В паспорте. Я так... Вот там буква D. А я к чему? Так мельком мысль и понял, что можно было давно было понять. Да.

Wait. А, ну да. Тут получается. Ну да. Обычно еще Эйрис что-то. Нет, тут ты. Нет. Что-то не так. Но это явно оно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Какой столбец, как бы, не обязательно последний. Здравствуйте, вы вернулись. Эйра, ну... Нет. Не, ну получается тут Д, да? Да. От. Да он же не очень знает про то, как что. Ну да. Окей. Остались две буквы. Ну, что это в целом означает, все равно непонятно. Ну, окей, six at, six tor, в смысле вращение против часовой стрелки, lor, в смысле слово, и at, в смысле восток. Да. И, ну и почему? Окей, тут у нас много омофонов, поэтому, допустим, six си означает six, в смысле 6. Просто омофон. Six от six. Против часовой стрелки. Слово восток. Не. Надеюсь, потом активация нейронов произойдет, и я пойму, к чему это. Но, в принципе, мы, возможно, поняли полностью. Конечно, возможно, вот эти две пропущенные буквы, они на самом деле что-то другое, они ад и лор. Но... Так, что я хотел тут обратить внимание? Тэн. А сколько шагов дается за каждую? В сумме 10, да. Так, карту метро возьму. Танарфорк какое было? 10, ясно. Похуй, это просто доп намек на Танарфорк.

0: третье слово. Что? Нам вот так надо читать, если чё. Получаются осмысленные слова по горизонтали. Просто это изначальный намек на то, что... Six at six tor lore или lot? Lore word. Ну, маленькими, в смысле, что я точно не знаю. Вот.
1: Нет, не нужно, чтобы по вертикали было что-то понятное. Six, блядь.
0: Окей, молодец. Я мог бы не скоро додуматься, если вообще, что six это римские цифры. Значит, 109 плюс... Равно сколько? 115.

Нет, поверни против часовой стрелки слово add. Поверни против часовой стрелки слово add. Против часовой стрелки у нас... Против часовой стрелки... Не может помнить, как против часовой стрелки. В этой штуке по часовой стрелке. И чё? На что похоже? На что похоже?

Я вижу жопу и ладно, не жопу, скорее ноги, два дилдака прилепленных к стене.

113. Ну нет. 113, если бы я совсем повернул дальше. Ну, может быть, но... Ну, да, похоже. Но чем оно нам все поможет? Да. Окей. Ладно. Думать будем потом. Попробовать админский ключ ввести по имени Мейджор Николас Ки. Только тогда какой получается ключ? Так, точно тут ничего не пропустил. Дай-ка я заскриню. Чё у него в руке? А у него в руке не фигурка-то, кстати.

внезапный такой нейрон активейшн у меня произошел, да? Я понял, что в паспорте была тоже подсказка. Как я раньше не додумался. И удивительно, и как я раньше не додумался, и как я сейчас додумался. Вообще, Эд — это восток, это слово восток, но тут звучит так, как будто поверни слово Эд, то есть просто слово Эд. Возможно, имеется в виду слово на английском «ист». Сейчас проверю, точно восток. Да, «ист». Ну, я думаю, скорее именно «эд». Так, все мы сделали, что можно было, да. Я все жду подсказок по языку, каких-нибудь еще слов, что такое, что там мы не расшифровали, какие слова. Айрис. Дженни, очень понятно. Ари. Эй. Вот и ДДО. Не дают новых подсказок по эражийскому. Может, в экзамене будет, если экзамен не фиксированный. Все? Все, ну что, памп-руму. Памп-руму и драйвинг-руму.

S-E-E-S. Почему S-E-E? Может попробовать. Почему S-E-E?

сделать ли 5-минутный перерыв и сходить за кофе? Почти кончился, пока магазины не закрылись. Ладно, попозже. Один 10 закрывается, такой в 11. SII. War.

Лор может быть С и И. Что? Что? Что? Сейчас я все пересмотрю. Что? Так, драйвинг рума нужна, памп рума нужна. И вроде бы все. Обосрался немножко. Дайте пошучу. Если успею. Где оно?

Сейчас не успею. А, все поздно. Надо было заранее заготовить. Что-то там, сука, вот оно. Сейчас покажу, что я хотел показать. Что по сути? Сейчас загрузится. Я пока посуду.

Нет, это не опера просто. Next. Давай попробую через Opera Proxy. У меня в этом браузере другие настройки, поэтому... Типа... Ну, блин... Какой порт? Опера HTTP. А? Смотрите-ка, действительно Opera Proxy. Да неплохо работает. Вот шлорп. А фон Си может... Чуть-чуть не очень верю. Ну попробуем, хорошо. Шлорп.

Ещё в Миерс на шоу Юмайн. 12, 21, 26, 62, 65, 56, 91, 19? Нет. Ладно, чё там? А это... Я не знаю. А ты математику знаешь?

Так. Ну что, проверим остальные, что еще? Чиф. А что еще осталось? Берри Пикер. Тинкерер. И Тинкерер. Сёу. Или... Возьмем Монка. Да, не, давай добивать. 10. General, эти как его, Тиськин? General Тиськин. General. Ну-ка. Всё. Баг. Надо бэкап сейва сделать.

так, Николас Мейджор Ки, где фамилия, а где имя? Николас Мейджор Ки. Так, и проверю этот ключик. Хотя ладно, проверю, когда и так-то пойду, чтобы ключик деспавнился. Кстати, забавно, вот я, когда... Так, пойдем сразу. Сначала туда. Раз уже заговорил о чем-то, что там. Если выкопать...

флешку и не забрать ее, потому что у тебя еще грот-то не открыт, или там забрать, но не вставить, то она потом, после того, как выкопаешь, она с баночкой стоит здесь. И та флешка там, рядом с вазой разбитой, ну, именно на подставке под вазу.

Синергия с общежитием, ну, да, я знаю, что это не только классрум, этот тип комнаты, хотя, ну да, наверное, я не помню, какой тип туннеля, ну да, блядь, неплохо.

Пинникл, значит, клетка. Я думаю смотреть. Так, Мур кто? Нет. Я все забываю Мур имя. Смотреть этот Спайдер-нуар. Вроде говорят норм. С Николасом Кейджем. Спайдер-нуар. Мур. А. Что я хотел? Ну. А где бэкап? До сих пор не дают бэкап сделать. Почему до сих пор нельзя сделать бэкап? Ну вот эта текстура. Нет, я не притащу Спайдер-нуара на радио, потому что это сериал, а с вами сериалы смотреть не... Сколько мы будем смотреть? Несколько месяцев? И на марафон люди, небось, не придут. Нет. Нет. Надейся. Some things just can't happen. Например, Кент, вот, радио починится в ближайшие сутки. Вот просто Кен. Сам-то не уверен, что буду смотреть Спайдер-нуар. The Boys я точно дропнул. Ну и как я подумал, что раскончается, уж продолжить. Типа я 3 сезона раньше смотрел, типа осталось еще 2. Ну, я одну серию посмотрел, и я не могу, это говно. Очень плохой райтинг. Просто, блядь. Попытаться рассказать, что меня прям убило. Вот, поезд-то вот, немного смотрели, вот там вот персонаж, как его, вот эгоистичный мегаломания, который вот, как у Хомлендер, который вот все постоянно выглядит так, как будто вот сорвется и всех вокруг лазерами из глаз перестреляет, и вот все ему подлизывают, но это как бы его раздражает, потому что вот нету ему равных, вот он хотел, никто ему слова против не может сказать, вот. И вот тут они набирают в команду, как их называли, там, Seven, семерки, вот, они там смотрят файлы, вот, кандидатов, типа, какие еще супергерои, вот, и он выбирает, и там, типа, черная женщина, которая вот самая умная на свете. Он так подумал, вот, и приходит к ней так неформально, типа пытаясь именно нормально подружиться, и чему. Вот я думаю, вот какое-то интересное взаимодействие сейчас будет, вот. Потому что, то все понятно, динамика с остальными персонажами понятна, и уже это заебывает, да. А одна за другой сцена, где такая химия между им и другими вот одинаковая. Ну вот. И интересно, как бы, как что они напишут для, типа, вот самый умный человек с самым вот большим IQ. Он приходит и вот, типа, спрашивает, что мне делать. Я вот хочу, чтобы меня, типа, вот у меня кризис среднего возраста. Я вот заметил, что у меня пьюбс, как по-русски. Вот. Как по-русски пьюбс? Лобковые волосы. Вот лобковые волосы начали выпадать. Вот, я чувствую, что-то сына мне. Вот, как-то я хочу, чтобы меня как-то вот любили по-честному. И вот в ответ, вот самый умный человек какую-то
мутную речь толкает, вот я бы хотел передать, вот так, что вроде звучит как что-то умное, воодушевленное, но ничего непонятно, что же, блядь, оно значит, типа ты должен, вот, ты должен дать им, вот, людям самим скатиться, а вот потом ты их спасешь, вот, и ты вот спасешь их. И вот они как бы присоединились. И в чем же ее план? Вот самый умный человек, в чем же такое, что вот, что они бы начнут делать такого, что вот Хомлендер не додумался. Фольксваген. Они вот на там был протест, акция протеста, как бы левых и правых, вот, правые за Хомлендер, левые против. И они убили одного из правых и подложили труп, сделать вид, что вот его избили, убили левые. Фольксвагенг. Вот до этого сам, блядь, Хомлендер, блядь, не додумался. Вот какой, сука, гениальный, интересный план. Вот ход вообще, сука, блядь, я больше это не смотрю. Вот, в Райтере, в общем, отвратительно. Вот сам Хомлендер до Фольксвагенга бы не додумался. Вот.

Я такой, ноп, и кнопку ударить жму. Есть, я хочу посмотреть The Pit. The Pit. Я его скачал даже, ничего не начал. Я еще Сопранос не досмотрел, кстати, лежит. Вроде говорят, очень хорошо. Очень хорошо. И придется проверить самому. Медикал драма. Медикал драма. Ну, вроде вот, прям топ. Прям топ. Как бы я не склонен что, смотреть медикал драму, но говорят, вот очень хорошо, поэтому когда настолько, то надо проверить самому, да.

Ну чё, прокачиваем локпикинг. И я после речи забыл, что я вообще в игре делаю, да? Агинец никуда не надо.

0: Я, кстати, только недавно заметил, что комнаты различают, стены комнат различаются в зависимости от того, внутри дома оно или нет. Что если у внешней стены, то появляются окна. Ты решил, зачем? В угол, чтобы этот консерватории большой приоритет, средний. Когда же мы сходим к подсвечнику? 1 умножить на 1 умножить на 4, 8, 2, нет, обсчитался, да нет, 2. Здравствуйте. Так, 18 плюс 14, 32. 32, 2 округления. 30. Нет, стоп, тут я забыл. 28 плюс 9. 28 плюс 9. Зачем до сих пор в уме пытаюсь решить? Не, в уме, надо все в уме. 28 плюс 9. 37, двойное округление, 40. Дальше. Плюс 4, 44, двойное округление, 40. Плюс... Блядь. 40 плюс... Плюс 20. 40 плюс 20. 40 плюс 20, 60, плюс 3.5, 63.5, двойное округление, 60, делить на 10, 6, правильно? Нет, неправильно, а какой метод первого был? Хорошо, решай за меня. Какой ответ первого был? Два? Что такое БП? А, блюпринц?
1: Может быть...
0: Ну, как бы... Ну да, тут... Какие тут? Тут модификаторы операции, вот, которые... Есть модификаторы, а прям операции, которые... Порядок операций, как бы нестандартный, и операция округления. Как бы из реального мира, но... И операция... В реальной математике что-нибудь такое по-любому изучалось. Так что аналоги в реальной математике где-нибудь есть. И даже у них какие-нибудь специальные символы, их обозначающие, есть. Только не такие символы. То есть я уверен, что где-нибудь в математике даже операция переставления инверсии цифр есть.
1: Ты мне скажи ответ. Ну,
0: 6, типа. А что я сказал, 6? Нет, я 6. Нет. А какой ответ первый? 2. А, там 2 раза было. Вот в чем. В самом конце я обосрался. Да, делить. Нет, погоди. Делить на 10, делить на 10. 60 делить на 10. А почему? В конце было 60 делить на 10, 6. Плюс делить на 10. Или 60. А разве оно так работает? Не два раза повторяется операция, а увеличивается в два раза число? Окей. Ну, да, потому что больше ничего не подходит. Окей. Это было не очевидно до сих пор, внезапно. Ну, видимо, раньше двойная операция только, не знаю, с плюсами и с минусами была, а не с умножением и делением. Мастер Бедрам нам нужен. Так, Болерум. Болерум. Болерум. И потом поставим, как было. Я надеюсь, она останется открытой, потому что другая такая дверь оставалась открытой.

Какая еще будет там, блядь? Ну, осталось в основном только те, что рычагами открываются. Но там, наверное, рычажных не будет. А, да, тут же нужно нажать. И... Блять. А, ясно. Зажигалки. Куда оно ведет? Оно свернуло. Куда оно там ведет? Откроем ли мы все двери сразу? А сколько их было сейчас? Сколько дверей открыли? Небось всего 8 будет, как обычно, да? Сколько мы открыли? 5, кажется. Ну, 6 число тоже часто встречается. Так что может быть и 6. 46. Ага. Так, как было? Так, вроде.

если загуглить Spider Noir, то в гугле пойдет дождь. Сейчас попробуем. Да, он да, тут мне ответил. Ответил а потом не пошел дождь тут я а пошел окей ага, отличная промо ответил консьерж. Я ему написал, and big thanks, I'm gonna pay off my debts and maybe buy a MIDI keyboard to try start learning music theory and dull in my not quite young age. Now, what is my proof of the autistic path as an end in and of itself, of course? Yeah. Why do you say that? How old are you though? Придется сказать, как несколько сторон. I'm attempting to send the rest now, but I don't know my bank will let me send everything in one go. I will try. Вроде пока не пришло. Не знаю, еще сейчас ответить ему или после стрима. Ладно, после стрима, наверное, отвечу. Так. У меня телеграм. Ссылка. Переключить на Opera Proxy, действительно, что ли? Моя бы... Я не знаю, почему... А! Хотя я знаю, почему, возможно, проблема. Потому что сервер VDS-ина... Это, да, прокси... заказчика. Так, от прокси. Я в эфире же, да? Ничего не... Так, сейчас попишу в телеге. Local. Safe. HTTP. Шапишник прописать напрямую. Я не знаю, мне что-то ни к одной прокси не подключается телега. Так что, возможно, он отправил, но...

Так, перейдем. Может мне ребутнуть Марину? Хотя, блядь, ну тут работает же, да? Тут работает. Только я не знаю, что-то странное, почему она. Видимо, потому что FTP прокси это не может быть. Потому. Короче, ладно, продолжим тогда, потом отвечу и проверю. А что он еще, я не дочитал. It's actually most... я ответил на то, что будет меньше. Я сказал, что типа, да, я ожидал, что будет. Написал, it's actually mostly because of the conversion from USD to real. Видимо, real — это бразильская валюта. The fee for the crypto doesn't seem high at all. We lost almost 5% of the money, lol. Видимо, он имеет в виду не только мои деньги, но и их деньги от заказчика. Вот, все, он отправил только что. Так, ну что, я ему пишу. Пишу ему. Yeah, thanks. Answer you later. I'm streaming right now. И смайлик. Эмоджи с перевернутым улыбающимся ебалом. Так, проверю, я действительно получил. У меня до сих пор на этом не приходит, но пришло $453. Ну, немало съело тогда. Сколько это? Полторы тысячи рублей. В итоге я получил $473 USDT.

нет. Нет, не могут пригласить. Я хотел про что-нибудь про консьержа. Про консьержа написать. Прорекламировать. Ну. Я плохо спрошу. Have a nice stream. Вы officially almost made as such as we did this game. You are you are officially almost made as much as we did with this game. Не знаю, что. But it's как бы я хочу спросить, это все равно бы ему не пошло, это it's publishers money. Или как бы сформулировать, типа it's именно publisher.

Кстати, посмотри список зрителей, его там нет. FMSTream. Asks. How much? Ты бы сразу на английском писал. How much money you make and how much publisher? Грамотно не очень. Так, пойдем спросим. Просим нейронки. AppTuber. From my stream, а не from my stream. Умер from my stream. В скобочках we are как обсуждаем

casting the soul on my stream with my 1.5 users. И сколько вас сегодня больше 2.5? Хорошо, больше 1.5 бакса вас сегодня. 2.5 не сказать, потому что пол серчаевые, пол администрации. Users.

Два с половиной, но это, конечно, завышение. Матч. Матч паблишер made. And a viewer on my stream asked how much money you made and how much publisher made. Yeah, we're discussing this all on my stream with my two and a half viewers. Вот. Нету его там. А может не сыпать соль человеку на рану? Ну вот я тоже не хотел спрашивать. Ну вот, во-первых, раз уж сам сказал это. Во-первых, раз уж он указал сам это, во-вторых, раз лесник интересуется. Решил все-таки спросить. Так, эксперимент сегодня есть? Есть. Почему нам до сих пор травят комментарии?

0: Ну,
1: блядь, нишевые практически никто не играл. Ну, какие-то отзывы есть и какие-то продажи изначально есть. То бишь, ну, даже если 500 копий, ну, это ж половина... 40% разрабу, 40% издателю, не знаю, я не представляю, сколько издатель берет. 40% издателю, кажется, много. К тому же, учитывая, насколько хуёвую он работу по маркетингу провел, 20% Габену. Не знаю, ну и, типа, даже если, типа, 500, это ж... Мало, сколько игра стоит? $7, $10. Да, зажигалка. А хуй меня не зажигалка. Что-то топора не дают.

Так, все, дождались, прям настолько. Администрация ушла уже, не слушает нас, ну ладно. Я помню, я тогда вскоре после того, как подтвердили, ходил на конференцию, заходил к ним, к конфоблядям прочерка. И еще что-то рассказывал об этом все. Вот теперь можно снова зайти. Вот теперь-то. Через сколько? Сколько месяцев прошло? Типа... 4? Вот теперь можно снова прийти. А про почерк еще... Еще конфоблядит вообще? Я не знаю, я просто я не слышу субботнюю конференцию. Или кто там, ну... Конференция регулярно проводится, но кто там сейчас сидит? Официально проводится... обычно Кришем или Обсидианом. Какая будет следующая? Вот, да уже увидели. А вот какая будет после этой двери? Лесник, посмотри, в списке отвечает. Нету. Кадина Эрис. Кстати, Эрис. Как его их там? Как их студия называлась? Так я в этом посмотрю. Хотя не хочу открывать этот. Хотя почему я не хочу открывать? Что за заморочки психологические? Не хочу открывать этот Blue Sky. Потому что я туда ничего не пишу, и как-то стыдно за то, что ничего не пишу. Поэтому. Кадина Артес. Артес. Видимо, арт, что-то такое на португальском.

Ну, видимо, был на расписке. Ну, видимо, потому что вышел, но показывает, потому что... В смысле, когда вводишь собачку, что показывает? Ты, видимо, потому что есть сообщение. Были сообщения от него. Не. Он, если что, когда мы проходил консьержа, он заглядывал на стрим разраб. Кстати, интересно, есть ли шансы, что вот из других мелких, ну, конечно, более крупных, чем более выстреливших, чем наш консьерж, вот из других разработчиков мелких, этот разработчик Лила, Garage Hidden, интересно, он зайдет? Ну, есть ли шанс, что он зайдет, когда будем стримить? Ну, просто разработчики, они ж следят с Твиче, кто в их игры играет и заглядывают. Ну, типа, если разработчик консьерж, он достаточно неизвестный, чтобы даже ко мне зайти, то Garage Hidden непонятно, как будет ли он заходить. Хотя, как бы, сколько на выходе вообще в его игры играют на Твиче, неизвестно, людей.

И вот даже жаль, я только сейчас понял, что такое, что раньше-то я стримил на YouTube, и все прошлые игры Garage Heathen, они на YouTube были, они технически вещались на Twitch Radio, но там категория-то не выставлялась. И вот жаль, что раньше не выставляли. Вот. Может, он еще тогда бы заглянул. Ну, в его следующие игры я точно буду проходить. И не знаю, вопрос в том, стоит ли на выходе проходить или стоит подождать. Просто когда следующая его игра выйдет, я бы хотел прошлый перепройти. Ну вот. Ну, какие-то такие планы у меня в голове были, но не знаю, посмотрим. Ну чё? Ah, fuck you!

Где это может быть? Что это может быть? Корону принести, да? Ну, может быть. Но на короне, по-моему, этого знака Холи не было. Так как это переводится, Холи? Все время забываю. Boss Us and Publisher made $6,600 each. Вот, ответил. Окей, потом еще спрячу.

0: как хамелеон пишется.
1: Ладно, сразу спрашиваю. Нет, я не ограбил разработчиков. Деньги на приз из кошелька паблишера, а его не жалко. Паблишера не жалко, он и так хуёво поработал.
0: Так, как формулировать? Я хочу спросить, он там апдейт планировал? И плюс, когда он вместе с этим апдейтом, он хотел... они там собирались с паблишерами разослать разным ютуберам, разным разработчикам ключи. Как это? Как сказать рассылка ключей? Как вообще вот то, что рассылают на обзор? Процентов 30. Кстати, я не помню, сколько. Они вообще не 40% кусок габена. Ну-ка, Steam Cut. Тридцать процентов, да.

Так, насчет этого. Ну, вряд ли это какой-то рычаг, до которого мы должны бы, мы могли раньше добраться, ведь вряд ли, типа... Корона как бы синяя, но на ней не было вот такого знака. Так, до драйвинг-рума-то мы доберемся.

Вот можно насчет то, что я не могу придумать, как сформулировать. Вот, попытка рассылки, вот там можно. Хейл Мэри. Хейл Мэри выражение использовать. Хейл Мэри ревью копи сендинг. Такое.

0: Так, сколько время?
1: С минуты на минуту отключат кофемашину, поставят промывать кофемашину. Ну, нужно ли мне кофе вообще? Кинуть монетку, решить монеткой судьбу. Сейчас закончим этот ран, и я кину монетку. Теперь я богат, блядь. Мне хватит ли вообще закрыть долги и купить миди-клавиатуру? Я боюсь, что на миди-клавиатуру не хватит. И вообще, стоит ли? Это было бы правильно, потому что, ну, как бы на что-то вот креативное, на что креатив. Как бы вот он неудавшийся креатор, и я буду еще более неудавшийся креатор, но хотя бы попытавшийся поизучать что-то креативное. Так. Смотрю, посчитаю, сколько у меня там долгов и сколько останется. И на зубы отложить по-хорошему надо.

А, ну а какая разница, быть один или два? Кидание монет, что-то это просто. Решение рандомом, но кидание монетки-то прикольнее. Еще б я ее на вебку кидал, да? Так, Tunnel, а зачем? Ну, пошли Tunnel, больше шансов Driving Room. Больше шансов выпадения Driving Room, наверное, больше. Ну, не надо кидать, только прикольно кинуть монетку. Кинуть монетку прикольно. А зачем я? Ладно.

Salt Shaker ни в каком. Вообще, я подумывал у него спросить, так, как интервью, типа, как, почему он выбрал этого паблишера, как вообще происходит поиск паблишера для инди-разработчиков. Вот, не знаю, возможно, спрошу. Раз уж теперь деньги получены, можно срать на паблишера. Так, куда я шел, я забыл. А, рецепты. Нету соли. Наверное, это просто, чтобы запутать игрока. Но вдруг... Salt Shaker. Так, дай-ка я... О чем? Да, все еще телега не работает. Дай-ка перезапущу. Я ж своими глазами не увидел, что все деньги лежат на кошельке.

И что я хотел узнать? Ничего, шава плюс. Компаса нет. Ну, тогда... Джекхана. Так, не увидим... Не увидим в браузере, а не увидим, как ты кидаешь монетку. В браузере будет видно. И... Так вы ж мне по... Я ж опишу, вы ж... Я ж не совру. Подумаю. А что в Гугла надо запрашивать, чтобы он выдал?

0: Не то.
1: Driving Room. Да, там один джем. Что надо было? Тогда эти репы.

Ну дайте мне Driving Room. Так, ну что делать с последней дверью, кроме как притащить корону, у нас идей нету, так? Так. Кстати, а что будет, если... Ладно, будет открыть? Нет.

Чё у нас почти 8 трофеев? Чё близко? Кстати, вот это, если Curse мод и Dare мод, ещё ладно, понятно более-менее, как делать. Day One непонятно и... Ну, как-то очень сложно. И трофи... Даже какой-то более-менее четкой тактики

0: я не знаю, какая это мелодия, но...
1: Я жив, покуда я верю в чудо, войти пытаюсь, я в геймдев. Мне очень грустно, в кармане пусто, все мои деньги забрал Габен.
0: А откуда? Что-то знакомое.

задумался. Непонятно над чем. Не дают. Не дают, что надо. Это мастер Бэтрон. Так, зажигалка. Зажигалка есть. Где?

0: Нет. А еще, возможно, что-то закапано. Или что-то есть под кроватью. Или что-то закопано рядом с кроватью. У меня лопата есть. Джекхаммер есть. Так что... помешало бы осмотреть все кровати. Где? Вот. Так. Кидаю монетку. Кидаю монетку. Дырявую. Орел за кофе, решка без кофе. Надо поймать ее только. Орел, орел. Че вам включить пока? Да, стримерским колесом надо кино выбирать. Ты что, там каких-то стримеров смотришь и узнал про стримерское колесо? Это... Что вам включить? Вам включить пока подкаст этот? Ну, это за донаты крутит колесо. Интересно, кого ты смотрел? Это нужны донатищи, чтобы за донаты крутить колесо. БРБ, Сэм Минс, Listen to this podcast. Meanwhile. Сейчас я найду. Кстати, тот подкаст. Я понял, насколько давно я на тот подкаст, ну, Life Well Wasted наткнулся. Потому что эпизод 2002 года у меня не скачан был. Значит, это было пиздец как давно.
1: Welcome back to A Life Well Wasted, an internet radio show about video games and the people who love them. I'm your editor and host, Robert Ashley, sliding into your feed like the ghost of Christmas past.

0: Китайцы, ну почему? Наоборот, спасибо китайцам. Спасибо китайцам, что хоть какие-то игры были, нет? Так. Непонятно, как дубль этого созвездия как-то работает, да и дубль второго работает ли как-то, непонятно. Но у меня зеленых комнат все равно нет. Толстые стены. Lights. Вот похожи они на тот лайт. А, кстати, а вот тут что? Окей, синк и... Понятно, а это все что значит? Ну и я думаю, это все-таки свет. Китайцы, ну да. Да.
1: Ты хочешь тебя слышать? Извините, сяло, теперь ты хочешь тебя слышать? Давай, я слышу.
2: Where the people responsible for it would kind of go an extra mile and change something about the actual game, and you would get kind of quite insane things happening. Well, mainly they would do it for profit. If you see a game, usually you can't really play it or preview it. You just buy it and you go home with that cartridge. So a lot of Russian school children were kind of fooled, and they would buy things that would have really high numbers, which I think was one of the strategies they're going for. So if there were Mario 1 and official Mario 2 and...
0: Поставим трон руму. Вдруг этот... Вряд ли... ладно, нет, потом.
2: Mario 3, they would just go, alright, we're gonna do Mario 8. And so, if the kid... go to a shop and see Mario 8, they're gonna go, oh, this is obviously better than Mario 4 or whatever. Pretty funny in retrospect, but at the time, we sort of believed it.
0: No. Так, мне нужен планетариум и Drive Room. Я не знаю, какая у него редкость. По-моему, у него невысокая редкость планетариума и у Drive Room, поэтому не ставим.
2: So yeah, living in Moscow was supposed to be the ideal of making it, but still, most families could not afford.
0: И первая часть вот этого фрагмента, она была про игровые автоматы, какие были в Советском Союзе, но для нас, для неживущих в Москве, это настолько же непонятно и неизвестно, как и для иностранцев, потому что это только у москвичей была такая роскошь, как Arcade Parlor.
2: Anything more than a television. So the television was like an entry level into the land of dreams. And then, if you have a VCR or a console, that's incredibly impressive. At least in those few first years. And then Super Nintendo came in officially. And
0: Major.
2: That one was about 100 times more expensive. Not literally, but markedly more expensive. So if you had a Super Nintendo, then you would be really posh in everyone's eyes. And people would be, you're usually embarrassed. And if someone had it, they would keep it to themselves, you know, that knowledge.
3: you wouldn't even brag to your friends.
0: Не знаю, ну, в детстве у меня точно не было, потому что в поселке городского типа рос. А в там, где в городе сейчас живу, не знаю, есть ли где-то именно аркейд.
3: About it, it would just be embarrassing that you had access to such a...
2: Well, because it was such a dangerous place to live, so you don't really want everyone to know that you have something. You might break into your house or something like this.
0: Смотри. Bullshit, да? Ну, судя по тому, что тут курсор меняется, наверное, я должен был это просто наткнуться. Там, где я должен сначала понять, расшифровать, там курсор не меняется. Блять. Видишь, какой булшит, да, видишь? Не знаю, насколько я мэт из-за того, что мне это заспойлерили. Наверное, все-таки круче было. Ну как, круче было бы, но я бы долго матерился, когда сам бы либо заметил, не знаю, заметил ли бы я в этом в предсказании, либо вот просто. Причем, в принципе, игра наталкивает. Типа, здесь должен быть сейф, потому что всегда, вот мы знаем, что это точно подсказка и комбинация сейва, сейфа нет. Обычно там, где подсказки и комбинация, сейф должен быть в той же комнате. Но как-то меня этот факт не натолкнул на более тщательный поиск непосредственно в комнате. Да, я видел картинку, если что, ты там не только картинка, что я наткнулся, мне заспойлерили, что это тут есть. Я какое-то рандомное видео про геймдизайн смотрел, и тут внезапно, блядь, прямо въебало блю... И причем я как только увидел блюпринт, я сразу закрыл вкладку, но не успел. Мне, сука, успели заспойлерить. Ну, конечно, такое, что я прям не знаю, насколько я недоволен. Ну, сейв. Small gates. Так, я сохранил все.

Ну, наверное, Китай заплатил на эти деньги, а он купил церковь. Министерство Сили Гейтс. А как там был министерство? Сили Волкс? Муниципалитет. Где? Вот. Вот откуда знаешь, что такое пить. Так, если это медиум, то... Вот это медиум? Или это small? Как бы тут меньше-то нету, только... Ну, давай посчитаем сначала только джентльменов. Раз, два, три, четыре. Джентльмены с Антом. Четыре, пять, шесть. Повторно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять. 9. Повторно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Ну, аж последний. Да нет. Наверное, нет. 9. Выписал 9, запомнил. И плюс. Еще посчитаем вот этих. 1. Ну, мы посчитаем сразу, а потом посмотрим. 1, 2, 3, 4. Все? 1, 2, 3, 5. С двери. 1, 2, 3. Где 4? А есть 4? 3? Или 1, 2, 3, 4. 4. Окей, месяц какой? Можно перебором просто, но... Блядь, you fucking shitting me! Ясно.

Ты думаешь, что это 4.09? Может быть. Администрация ушла, жаль. Жаль. Ты знаешь, что он это написал, когда я на главную пожаловался о спойлере? Ну, вот я бы он написал. Ну, это ж известный троп всех детективов. Вот я всегда дергаю за все подсвечники и за все картины, потому что известный троп за картинами сейфы. Ну в каком-то. Ну, отчасти он прав. А как мы это не заметили? За пальцы он дергает, наверное. Ну вот, жаль его, нет, не можем спросить, уже посъебал. Серчаев-то тут. Мы открыли. Серчаев вообще после того, как я вернулся из магазина, был. Нет. Непонятно. Непонятно, где они, работают ли оно на ФМ. Или они тут, но они не могут достучаться. А что у него на подошве? Вот на подошве у него. Блядь. Окей. Ну, хотя бы заспойлерили не то, что такое, что, типа, я должен был потом до этого дойти через другое, а то, что тупо пропустил. Ну, поехали. Нет. По-моему, все равно в каком порядке месяц и год выводить, насколько я знаю. Ладно, тогда начнем с 9. А 0.9 нужно или нет? Не помнишь? Вроде бы с нуля надо. С нулем. Ну это вот 0.3, значит с нулем. Давай перебором месяц. 0.9.0.1. 0.9.0.2. 0.9.0.3. 0.9.0.4. 0.9.0.5. 0.9.0.6. 0.9.0.7. 0.9.0.8. 0.9.0.9.10. 0.9.11. 0.9.12. Ясно, 9 это не день. Ясно, ну, можешь посчитать все. Так, 9 плюс сколько? Плюс 4. 13. Сначала 13. Сначала я проверю 13. 13.01. Это быстро. 13 же 0.2. Так. Вообще-то сначала месяц будет. Так как я все-таки не уверен, что в любом порядке, так что 0.1, 13, 0.2, 13, 0.3, 13, 0.6, 13, 0.7, 13, 0.8, 13, 0.9, 13, 10, 13, 11, 11, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13
Чё, 13? А, 9 плюс 4? Да. Ну, в смысле, на каждой стене. А что, числа 2. Числа 2. Итак, а я никакие маленькие походки не пропустил.
Может, это не все маленькие походки, а где еще тогда? Ну, if we count small gates, Bill Gates. Хорошо, тут три, если тех, которых девять. Три. А, это отдельные цифры, возможно. Посчитай, как я просил. Три плюс один плюс четыре? Пять. Но вот имеет ли значение, что это не вместе? Три плюс один равно пять. Три. И три плюс один. Четыре. Три плюс один плюс один. Пять. Три плюс один плюс один плюс один. Семь. Стоп. Сколько? Три плюс три. Шесть. Wait. А мы что, неправильно раньше посчитали? Три. Три. Семь. Плюс три. Десять и плюс пятнадцать. А почему четыре? Потому что других четыре. Давай попробую. 15 их. Блять, не смогли даже посчитать нормально. 0, 4, 15. Да.

Запомни, значит, получилось 4.15, да? Так, screen save.

хочу. Беспокойная несправедливость. Confide in me. Доверился. I could write you all this in the hope that I can set your mind at peace when imagining the worst case scenarios. Not because I think such an outcome is likely. No, Mary, I have few apprehensions and fewer fears. Apprehensions, забыл, что такое. Fewer fears. Assuming everything goes according to plan, you should be reunited with Simon again before his 10th birthday. Didn't happen. And while 2 years might seem like an eternity to a mother, I always heard the days passed by more quickly in the east. Чего? Ну, ист имеется в виду, типа, возможно, east of Fen Eris. Потому что они говорили, типа, был оборот, мы возвращаемся на восток, когда именно отступали из Фена обратно в Маунт Холле. Так что... Но почему 2 года? Типа, ее пропажа, когда она, скрылась в Маунт-Холле, с ее пропажи до их, там, неудачного, удачного наезда на музей и после побега, это все в одном годе было. А в течение 1 года... As for me and you, I have already come to terms that our meeting yesterday was very likely our last. I'm too old and too stubborn to ever leave this place. Meeting. Ну, не паня, или... Почему east? Я бы понял, если б south, потому что они на восток. Или если meeting our last... Too old and too stubborn to ever leave this place. I'm too attached to the home... Our family has built up. Непонятно. Eat your face. Our family has built up room by room. Yes, I have a strong premonition. I have buried in red soil under red flags. I will be buried in red soil under red flags. A compromise I know you yourself would never accept. It's been a joy watching you grow up and getting to know you. Your mother and I spoke of a little... else during your school days. I know she would feel the same bittersweet pride I feel now. To see your following in your father's footsteps and making the same sacrifice as he did. Farewell, my Marigold. A Marigold с маленькой буквы, что может значить? Gold, Marigold. We may yet meet again, your uncle Herbert. Итак. Окей. Не знаю, что тут анализировать. Но к секретам это не относится, это относится к секрету того, что же на самом деле произошло. Ну, 7 писем собрали. Мариголд календула. Может, опять... Нет, тут вряд ли что-то такое... Тут вряд ли именно загадки. Загадки такие, типа... Это...
как-то только может отталкивать того, что произошло. Ну, кроме вот этого, блядь, что же это? Причем я вот такое видел. Во-первых, это знак чипа. Это знак чипа. Похожий. Типа тех, которые не серединные, а... Где у нас тут нигде нету знака, собственно, герба их. А вот те, которые два по бокам. Серединный круглый и плюс два таких полумесяца. Во-вторых... Нет, не тут. А, на письмах. Тут есть такое... Нет, это... Хотя это тоже непонятно, что... Вера. Вера какой герб? Какой кор? Такой. Кстати. Ладно, неважно. Это просто Пэкман. Сейчас покажу, что у меня... Ладно, это не похоже, ну ладно. Вот что тут написано? Эра Таву, а почему Т вот тут с такой как будто хренью? Ладно, это не так, не похоже на то, что рядом секс было, но... Ну вот что это? Знак чипа это в каком смысле? Ну, знак чипа, вот эти три кружочка, причем два из них закрыты третьим частично. Это, ну, часть их герба. Да. Это понятно. Это что-то еще имел в виду? Где? Ладно, тут нету. Где? Пойдем проверим, не открылось ли в туннеле. Шаги кончаются. Между стримами надо будет поанализировать заметки, может что-то найду. А так осталось что? Осталась галерея и все. Галерея и попробовать донести корону. А! Фух, чуть не забыл. Повезло. Вэйе Дарк Шаду. А как первую планету называли? Жука-игрок там, наверное, все еще ведет лог. Все еще сохраняет стримы, но это очень долго искать. Не хочешь заняться или пошел я нахуй? В том смысле, если он зальет публично, он там на какой-то сервак заливал, если он зальет все прошедшие стримы, типа файлами, там можно даже не сохранять, а прям в браузере смотреть. Будешь искать? One Dirt Pile. Ну, мне интересно просто, какой тогда был как называли первую планету. Ну, они явно по порядку. День не важен, они триггерятся по порядку планет. Не от Солнца, а в противоположном порядке. Типа дальше будет что там, Мамора.

Написать сразу же по игроку. Я думаю, это не очень важно. Ну да, ну блять. Интересно. Может, я в своем прохождении проклял... А, у меня же Телеграм до сих пор не работает, блядь. Может, я в своем попытке пройти эти... пройти проклятый режим на это сделаю за скрипом. Да, неважно, но... Ну, мало ли что, все-таки. Dark Shadow, а как же называлось Даужа? Кичин. Да посмотрим, сколько это стримов назад было. Причем, так если посмотреть несколько минут, можно понять, типа, я ищу телескоп или не ищу телескоп. Это, типа, было до или после. Но это ж нужно себя слушать, а это я не хочу себя слушать. Все? Нет, еще есть. Сейчас, может, еще галерею дадут, а? Солярию поставил? Нет, солярию не поставил.

This does not contain genus. It is the longest word. Нет, это проблема. Так не получается, потому что... The gems are in a box with the longest word. Типа... Тут. Или есть больше слова? Нет, шорта самое длинное слово. Но... Gems... А, нет, все правильно. Все правильно. И longest, и shortest. But this box does not contain gems. The words... Ну, белая. Кровая белая. Вроде правильно. Да, и... Да, знаем. Да, я английский нормально знаю. Да, да, да, чтобы на игру проходить, нужен английский. Ну, так. Уровень и ниже моего пошел бы. С переводчиком можно так, так. Если там немного знаешь, можно более-менее комфортно проходить игру, там, переводя незнакомые слова. Хотя, тут же есть такие пазлы, что нужно знать... слова, которые звучат так же, как другие слова, но они все простые, типа Гейтс в смысле ворота, в смысле там фамилия, в смысле походка, но да, ты Гейтс в смысле походка, это не редкое слово, но в игре есть прямые подсказки, указания на это, так что прям какие-то сложные английские слова не так уж надо знать. Вон, лесник. Это мой единственный постоянный зритель. Можешь придумать что-то такое, что нужно хорошо знать английский, чтобы понять? Просто отслеживаю категорию Poppy Prince. Хорошо, только смотри, не спойлери ничего. Ничего не спойлери. Вот. По итогу, ну, до 46-й комнаты ты дошел, да? Мы уже открыли эти все двери в Inner Sanctum. А оно все не кончается и не кончается. Щит применишь. Так, у нас еще остался это...

Ах, да, зрители, покажу. Еще чем сложная игра, чтобы всякие там сложные пазлы решить, нужно прям вести лог всего, что ты видишь, чтобы так более просто решать, потому что иначе, конечно, ты постоянно в те же комнаты ходишь, но удобнее, если ты все заскриншотил, все записал, и потом смотришь свои записки, вот. Вот, смотри. С самого начала игры ведем довольно подробно. Вот все, что выглядит интересно, все выносим в заметки. Как без этого играть было бы, я не представляю. Грея тоже получается в легкую разгадать. Мы разгадали, но совсем не в легкую. Не спойлери. Или тебе, или ты не знаешь? Ты не знаешь. Да, мы нашли 3 из 4, и сейчас попробуем. Мы просто не добрались до галереи, чтобы попробовать эти ответы, но они...

И точно. А четвертую, ну, принцип, как бы, не то, что принцип. Первые три мы точно слова знаем, а подсказки к четвертым кое-что поняли. Но мы все никак не доберемся до самой галереи, чтобы это все попробовать. Только не спойлери, если ты знаешь больше нас. Не в легкую совсем. Не в легкую. Вот. Вот. Не знаю, знаешь ты об этом. Ну, я тебя прошу меня не спойлерить, но ты же не просил меня не спойлерить, поэтому показываю. Вот как бы я вот это вот понял, если бы я не скриншотил все интересное, я не представляю. Мы, правда, еще не поняли, к чему это, но мы поняли саму, что тут зашифровано, что за фраза. Ух.

А, все. Давай еще один ран, раз случайный зритель пришел. Мы быстро. Просто заканчиваем уже.

Галерея совсем не в легкую. Это... Когда уже открыл сейф в 46-й руме, узнал первые буквы, там уже и... Короче, не знаю, новость для тебя или нет, то, что в описаниях в 5-й, 6-й, 7-й комнаты есть нужное слово. Да, и заметил, что... Вот. Все, последний ран. Мы сейчас почти все догадки уже проработаны. Пытаемся просто галерею дойти. То есть вообще сломал галерею перебором с помощью программки. Так, окей, не спалили, какое последнее слово. Хотя то, что оно самое легкое. В каком-то плане подсказка, ну ладно. Не, мы стараемся, типа, не пользоваться там, не пользоваться ничем. Ничем. Ни нейронками, ни калькулятором даже. Всегда стараюсь этим бильярдной в уме провешивать. Вот. Так, тогда можно было типа подобрать все реальные слова, там, написав скрипт на питоне. Но нет, мы считаем, мы себя ограничили исключительно мозгом. Вот. Я вот даже выписал для удобства. А, ну да, только для перевода вычеркивать зритель. Для перевода пользуется шелтер. Причем самое простое мы не сделали. Мне случайно заспойлерили подсвечник. Я случайно заспойлерил себе подсвечник. Ну а это уже только вот недавно было. И... Хотя это очевидно. Ну не то чтобы очевидно, но мы это давно должны были понять. А вот... Хотел бы, конечно, чтобы мне не заспойлерили, но мне заспойлерили подсвечник.

когда-то это... Ну, да, это к вопросу того, насколько нужно знать английский. У меня достаточно хороший английский, чтобы, ну вот, хотя бы по первым трем словам, что мы подобрали, эти все слова, что я знаю, знаю хорошо, знаю спокойно. Но вот к вопросу... Но при этом ведь есть... Можно по-другому до этого дойти. Можно дойти, поняв, что нужные слова есть в описании комнат. Так поэтому как бы не обязательно нужно хорошо английский знать. Да, я тоже пропустил драйв... Непонятно, что ты имеешь в виду под первой комнатой. А как бы driving room это не обязательно первая. Ладно, не спойлери. Возможно, это просто было для тебя первой комнатой. Да. Так. Вход. Ну спойлеришь же, да? Мы разбили. Вазы мы разбили там. Или там еще что-то интерактивное? Хорошо, ответь на вопрос, если там еще что-то интерактивное, но больше ничего не спойлери. Фазу... Ну вот, кстати, это вот зритель заметил, это я... Он первый заметил, я это не заметил. Ваза в Никлю есть... Вот это мы не случайно нашли, это мы, поняв подсказку. Так, сделать телескоп. Пофармить звезды.

0: кстати, что я тебе могу порекомендовать из не то, что подобного, а просто из крутых пазлов. И того, что не требует английского. Даже не знаю. Animal Well проходил, но там другое. Но тоже хороший пазл. Я порекомендовал Case of the Golden Idol, но там английский нужен. Так. Какой вот этот? Что тут? А? Который в Шелтере? Просто... Там написано, там... Там же написано, просто выставить такую дату, чтобы была... Вот в... За час до реального времени. За час или больше... Точнее, нет, как бы... Выставить дату, в которую он откроется. Дату и время, он в это время откроется. Но там просто условие есть, что... должно быть типа не меньше, чем через час от текущего момента. Просто нужно узнать, какое дата и время в игре. Как бы там много, много мест, из которых можно узнать текущую дату. А время на часах. И все. Так. Лесник, единственный зритель, помогай. Три... 3 минус 1, 2 умножить на 6, 12, поменять местами. Так, погоди. 2 на 6, 12, поменять местами 21, минус 2, 19. Грета, да, да, тут, ну, да, вот и все, типа, просто выставить дату текущего дня, ну, нужно посчитать, там, если, допустим, знаешь, когда началась игра, то приснуть количество прошедших дней и так далее, и посмотреть на часы и выставить, типа, игра начинается в 8 часов, выставить 10 часов, нельзя 9, потому что там прописано условие, что должно быть... хотя бы за час. И все. Стрянь, что-то не решил. Так. 10. 100. 1000. 1000 делить на 200. Нет, 20. Значит, 1000 делить на... 1000 делить на 20? Чуть сложно в уме. 1000 делить на 20, это 100 делить на 2. 50. 50 делить на 20. Оно нацело не делится, блять. И делится. Нет, не делится. 50 делить на 20, это 2 точка. 2 точка. Нет, что-то не получается. Так и на компе это прям менять? Ну да. Ты выставляешь, типа, время, во сколько откроется сейф. Ну, видимо, ты слишком плохо английский знаешь, чтобы тебе не очень понятно было, что там имелось в виду. Ну да, ты вот на этом компе выставляешь, типа, во сколько откроется сейф. Нет, блядь, в смысле? Не на компе... Не на компе реальном, на терминале. Тебе понять внутреннее игровое время и выставить, типа, время на час или два позже в том терминале на шелтере. Не-не-не, не надо на твоем. Я думал, ты на компе имеешь в виду терминал в игре. Так. Так, лесник, давай за меня считай. Ну, 1000 же получает. 10 в квадрате и в квадрате. А, больше? А, типа 100. Ну да, я ступил. 5, ладно, верю. Ты умеешь посчитать?
1: Требует от нас анализа системы массового участия.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
1: Пятое.
3: Пятое.
4: Июня.
2: Июня.
5: В Москве час ночи.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

краски вы доставляете.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница. Пятница.
0: Пятое.
3: Пятое. Июня.
4: Июня.
5: В Москве 2 часа ночи.

0: О чем ваш эфир?
1: Красота, он же критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.